0: Ты умелый воздымал, ты изнялась от зонки. Твой экстатич генерала. Сэй, подожди, на тебя не ровно вышел. Вот так, зонки. Давай, зонки, подпиди, рай, зонки, танк.
1: Syllab, la radio sauvage. Syllab.
2: La radio.